Пожалуйста, запомните. Следующий вторник, Люцерн, фуникулер на горе Пилатус. 11:30 утра, вагончик 17. Там будет сидеть человек в тирольской шляпе с белым перышком. Он будет читать «Нью-Йорк Таймс». И курить от своей зажигалки.

Lag de oia de alei, izini barșla, de uși paprău clavărând, lida la utla. Lag de uplauset, miau artila, sa zgublen alita. Ахнка привечут ла наглей. Шлоупни крах, всекой пустара. Стар рата лак сам гун. Солнце сам засы шпара.